дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном.

Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим.

дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

пронесутся они мимо скорбанных распятий.

Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей.

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: удачею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радиостанция «Лидер» начинает свою работу в прямом эфире. С вами диджей Светогорский. И по традиции мы каждое утро начинаем с утренней зарядки. Самое главное, дорогие радиослушатели, получить позитив, прилив энергии, прилив бодрости, прилив сил. Не надо делать все на максимум. Надо делать просто, чтобы просто получить позитив, энергию, бодрость. Не надо гнаться за победой. Мы просто делаем зарядку, просто разминку. Если вы какие-то упражнения не можете делать, то просто не отчаивайтесь. Делайте те, которые вам под силам, в своем темпе. И самое главное, не переусердствуйте, потому что с одной стороны зарядка хорошо, а с другой стороны, если переусердствовать, то может, конечно, по здоровью-то и ударить. Может быть, и не очень хорошо. Поэтому призываю вас, дорогие радиослушатели, делайте все упражнения, которые будут в композициях, но делайте в своем темпе, чтобы не навредить здоровью. А так мы начинаем утреннюю зарядку на радио Лидер. С вами диджей Светогорский. Надеюсь, что все будет хорошо, все будет замечательно, позитивно. Мы начинаем.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

затягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо в груди.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Теперь помогает песням.
1: Да все, помолчи.
0: Когда нет клюв и то. Вопотки хотел. Для кофейка принимай кофеек.

Avitev, Gravetotik, Film, Dokken kan Maya, Drevjer,

на пока пока веков нету повторю валюту не будь. А то повторю.

Понять, Алиса, где ты первая навела это?

Вот такая поводая певна. А тебе украду в ряд парфейлов. Для кофека.

Вот такая повышенная пифана. А теперь Глюкова. Во-во-во-во-во. Повувним, да ты.

Я хочу для моего друга крутить перфильм.

Вуки, батарейка, блин.

заказывай. Если это мне, а я поставлю тебе выйти купить только. А у меня боковых ковиков нету. Давай, давай, давай, давай.

Гуки, Агика, Павукит, Дия, Майон, Диюка.

Anche pavo che pefna. Вот такая, да я пеке.

Теперь я нас с тобой помогит Петра. Фигетые фимовки мои святые. Фигетые фимовки мои святые.

Liebe, Birkenpaket, Pfiffner, Singim, Nadino, Bringimai.

0: А Фредуфа? Фредуфа я буду после этой песни для пекиной маме. Мама называет песня «Игрок поет». Его Белян поет.
1: А ты не сдерживай слезы, пи-пи-пи, как птицу
0: любви. Принимайте.

Бля-ля-ля, Елена, Бля-ля-ля, Бля-ля, моего друга Пехи, Павлукит, Певна. Бля-ля-ли, дома, бля-ля-ля, Бля-ля-ли, Грея.

отсидел ВКонтакте 8 лет. Воровал Wi-Fi у соседей. И второй

0: Мишу за ЖЖ схватил.
1: После этого трека хочу сказать, вперед Светогорский. Не жалей, Светогорский.
2: Блютуз на интерфейс.

0: друзья. Все, спасибо.
1: А я с вами Плясалев. Давайте я дану ветряк и фильм. А сейчас полет гибель Света Ковки. И будет тоже красными песнями вас радовать. И всем до свидания, до новых встреч, с вами была Невая Солнышко, всем пока-пока и 12:00 по московскому времени в этой встрече всем до новых встреч.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Радиолидер продолжает работу своего прямого эфира, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. До 16:00, дорогие радиослушатели, я с вами на связи. Сейчас прозвучат замечательные песни и новиночки. И сейчас я поставлю песню Овсиенко Татьяны Неоновый рассвет.

Следующая песня, дорогие радиослушатели, Мафик и Сергей Завьялов. Слезы уже вышли, мама. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что я принимаю ваши заказики, и также можете заказывать песни, и ко мне присоединится часа 3 диджей Данчо, поэтому мы ждем ваших заказиков.

Когда проходит молодость длиннее, ночи кажутся о том, что было сказано.

0: когда проходит молодость, еще сильнее любится.
1: Группа «Ягода», «Три желания».

0: Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, на этот эфир. Я рад приветствовать диджея Данчо, и ему передаю микрофончик.
1: Я принял. Всем привет. Я сразу всех поприветствую. Всем огромный привет. С вами я, диджей Данчо и диджей Светогорский. Ну, со мной мы еще услышитесь вы еще вечером. А я пока поставлю трек «Дорога до гитары 2». Степин Алексей.

0: Вот такой трек мы послушали. Это вот «Дорога до гитара». А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай. Принимай.
1: Спасибо, я уже принял. Диджей Данчо, хочу сказать и тебе, и всем радиослушателям, что с сегодняшнего дня, с 4 августа, на музыкальном...

Итак, новая группа, новый исполнитель и. С сегодняшнего дня, 4 августа, зажглась новая звезда на нашем Олимпе из искусственного интеллекта. Поэтому я разглашать пока тайну не буду, включу песню, а вы потом услышите песню, и потом я спрошу у DJ Dancho мнение.

0: Вот такой трек прозвучавший. Как тебе трек, диджей Данчо? Что можешь сказать по поводу нового исполнителя?
1: Классный трек. Мне очень понравился. Очень классный. Классный трек. А я поставлю от себя. Это будет у нас вирус Малая.

0: Вот такой трек прозвучал, а я передаю микрофон снова диджею Светогорскому. Принимай.
1: Я уже принял, дорогие радиослушатели. Пока я ищу заказик от своей второй половинки, я поставлю премьеру диджей Светогорский «Вечер под пальмами».

Это был вечер под пальмами от диджея Светогорского. А сейчас заказики от своей второй половинки. Конечно же, я не могу их не выполнить. Я их уже дальше нашел. Это Тимати Лада Седан и Слава Одиночества. Две песенки нон-стопчиком.

0: Вот такие два заказика у меня был Тимати и Слава, и премьера диджея Светогорского. Кстати, диджей Данчо, как тебе новая песня, еще одна?
1: Классная, молодец. Но я от себя поставлю. Поставлю Михаил Круг «Письмо маме».

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама.
1: Диджей Святогорский, прими микрофон.
2: Да, я уже принял, осталось вот буквально у нас 20 минут эфира, где-то минут 25. Следующая премьера — диджей Святогорский «Ах, яблочко».

Вот такая песня прозвучавшая. Мне поступил заказик от своей второй половинки на Марину Девятову. Я выбрал песню Марина Девятова и Дмитрий Прянов. Мы не можем друг без друга.

0: Вот такие две песни прозвучавшие, время 15:40. Данчо, у тебя, по-моему, там заказик, и ставь финальный трек, тоже можешь попрощаться, два трека у тебя, тоже можешь два нон-стопом поставить, все вроде заказик еще от меня, я тебе инзроу заказывал.
1: Да, поставлю заказик, как раз я его подготовил. Инзро, а я по ночам не сплю. Ну и будет премьера. Получается, я думаю, успею два трека поставить. Если нет, то я что-нибудь другое подберу. Потому что второй трек, он слишком большой.

ночи второй, и вот уж жизнь летит. Но если на душе темно и одиноко, я знаю, песня Кати снова.

0: Вот такое мы послушали с вами. А напоминаю я то, что мы сегодня с вечером с вами еще услышимся. С вами был диджей Данчо и диджей Светогорский. Диджей Светогорский, принимай и тоже попрощайся.
1: Да, я прощаюсь, потому что вот буквально через 8 минут уже эстафетную палочку примет диджей Эвелина. Я хочу пожелать ей легкого эфирчика и сказать хочу, что завтра будет утром утренняя зарядка и эфир будет в 2 часа дня, как и обычно. А завершаю я эфир, как обычно, как всегда, клыками в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый!
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

А к микрофону приглашается самая у нас креативная, самая замечательная и самая зажигательная диджей Белая Кошечка, она же диджей Эвелина.

Тихо. Так, всем добрый вечер. С вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Светогорскому, Данча Котика за их эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем группу Him, Join Me. И послушаем кайфовая девчонка.

0: Песни группа Хим. Джой Ми И, кайфовая девчонка. А сейчас послушаем песню «Я тебя украду», а также будет «Дыши, взгляни на небо».
1: Ну где же ты?

это была песня на английском языке, была песня «Ай, красавица моя». А сейчас послушаем тоже песенку на английском языке.

Это на английском языке. А сейчас послушаем. Ай, красавица моя. И будет еще одна песня на английском языке.

это был Глен Медерес и песня «Ай, красавица моя». Сейчас послушаем «Газовоз», «Протерс», «Малиновая лада» и будет группа «Турки. Давай жить вместе».

автор «Горовоз Бродер», «Малиновая лада» и «Дуэт гравитация», а я все жду. А сейчас послушаем группу «Три восьмерки», «Давай жить вместе». А также будет «Гравитация», «Встречи» и еще послушаем «Глюкоза», «Руки», «Бедра».

Это была глюкоза, руки, бедра и дуэт гравитация наши встречи. А также послушали группу «И давай жить вместе». А сейчас будет Белл Суана и диджей Магик Тикиеро. И послушаем еще Блокбастер и Оленька. Пойдем со мной и Муф.

Это была Глория Мур, кошка, и были блокбастер Толенька, пойдем. И был Суана и диджей Маги Фингер, Дигиеро. А сейчас послушаем песенку на английском языке, и будет Joy Touch и Forever.

Это была группа Have You и Joy Touch и группа Гум Гум. А сейчас послушаем песенку про меня, про Эвелину. Также будут «Обниму любя» и «Happy Song», «Любовь номер один».

Это была группа Happy Song, любовь номер один. Обниму любя, и было Ава Мак, мое имя Эвелина. А сейчас послушайте Тюнс и Платон, Океан. И будет группа Мельница, Белая кошка.

Это была группа «Мельница», «Белая кошка» и были Арси Тюнс и Платон, «Океан». А сейчас послушаем «Кая». Вот и лето прошло, и еще будет Эльбрус Джанмирзоев «Твое дыхание».

Это был Эльбрус Джанмирзоев, «Твое дыхание» и «Кайя». Вот и лето прошло, а сейчас послушаем, моя кайфовая девчонка.

Это была песня «Моя кайфовая девчонка». А с вами была Джей Эвелина. И встречаем Джей Серегу 72. И пожелаем ему легкого и побольше слушателей и заказов.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей72. И хочу поприветствовать всех слушателей, которые меня слушают на радиостанциях, а слушают меня сейчас. Радиолидер, радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик». Попозже обещала присоединиться еще одна радиостанция. А также хочу всех поприветствовать, кто слушает меня на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песня про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Вот уже и прозвучала песня про Тюмень, к нам присоединилась 007-я агентша. Очень-очень рад вас видеть, жду заказики, свое личное сообщение. А пока я песню поставлю про себя, про евреев. Правда, я русский, но еврей.

Ну вот уже и про евреев песня закончилась. А заказика все нет и нет, тогда вам будет на расстоянии руки дуэт.

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: Евхим своим холодным видом всегда стремился показать сам по себе, со своим миром. С собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

Вот такой дуэтик прозвучал у нас на радиостанциях. Вижу, заказиков все нет и нет. Тогда сходим к гадалке, к пернатой гадалке.

стоило мне сбегать к гадалке, как уже у меня появился заказик. Заказик у меня будет от Лены Нежного, солнышко для нее самой и для ее мамы. Не бойся, говорит, ночи, да, особенно мама, ну не надо бояться ночи. Не будете ночи бояться, и дочку научите ее не бояться. Так что принимайте обе.

0: Вот такой заказик у меня был от Лены Нежного. Солнышко для ее самой и для ее мамы. Карамелька, я вас уже поприветствовал, даже цветочки вам подарил. А вы только что это увидели. Или все равно приятно, мы всем рады. Такую сладкую кто-то же, наверное, облизывает, да, карамелька? Ну как карамельку не облизать? Вот это вот я не пойму никак. Так, Вячеслава 60-го я тоже приветствую на радио «Лидер». Светогорский, вот говорили же тебе, вот зачем ты тянешь, женись давай. Нет, не женился, а сейчас его любовь посидела. Посидевшая любовь, принимай.
1: На Колыме, где тундра и тайга кругом, среди замерзших елей и болот, тебя я встретил с твоей подругою, сидевших у костра вдвоем.

стол. Вы встрепенулись, поднялись, и я заметил блеск твоих прекрасных глаз и руку подал, предложив дружить. Дала ты слово быть моею, навеки верность сохранить. Дала ты слово быть моею, навеки верность

Приди встречать меня, мой друг. Огни Ростова поезд захватил в пути. Вагон к перрону тихо подходил. Тебя больную, совсем седую, наш сын к вагону подводил. Так здравствуй, посидевшая любовь моя,

0: Вот такой вот заказик у меня был от Светогорского. Я там обещал, что, говорю, сейчас Бабу-Ягу поженим. Мне не поверили. Женим.
1: Как-то бабушка-яга замуж захотела.

Ну, вот так вот баба-яга замуж сама не захотела. Ну, ладно, это ее проблема, а то сейчас Сережа точно понесет. Карамелька, дорогая ты наша карамелька, пожалуйста, напиши, в каком исполнении ты хочешь услышать эту песню, то их, эту песню очень многие исполняют. А я вот поставлю заказик агентши нашей, 007, она говорит, я тебе только скажу. Вот интересно, что она мне скажет, наверное, про любовь к другому.

Вот такой закат агентши нашей 007 было. А к нам присоединилось радио «Чистый кайф», и я приветствую всех, кто находится на этой радиостанции. Спасибо, Ангел, за пожелание легкой волны. Жду и ваши заказики тоже. А пока у меня карамелька на очереди. И она заказала там, где клен шумит. Принимай.

Вот такой заказик у меня был. От карамельки, наверное, сладко. Эх, не пробовал. Надо будет как-нибудь изловчиться. Да, юзер 123-й. Всех женил, даже бабу-ягу. Но бабу-ягу немножко не доженил, но ребенок у нее появился. Так что она на меня в обиде быть не должна. А я выполню заказик от Вячеслава 60-го. Это будет скрипач Моня.

Ну, здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие. А сейчас у меня есть заказик от Вячеслава. Ой, от Вячеслава. От Вячеслава только что был. От Светогорского сейчас. Я в Бога веры не терял. Но тебя вообще-то никто и не обвиняет в этом. Принимай.

А следующий заказик у меня будет от карамельки. Она говорит, что черную смородину хочет. Ну что ж, покушай. Приятного аппетита.

Вот такая черная смородина была. И этот был заказик у меня от карамельки. Только по кому она скучает, не знаю. В личку припытать не буду, все равно не скажет, как партизан. Как у нас агентша 007 так намекает. Да не надо, я верю тебе, что каждый мужик так думает. Ах, какая женщина, мне б такую. Принимай.

Ах, какая женщина! Мне б такую! Ну что ж, это был у меня заказик от нашей агентши 007. А вот Ерчонок с радио Мегамикс Музик, не мужик, а музик, заказал для девчонок, заказала для девчонок с радио Лидер. Так, спелую чернику, вот, так что кушайте на здоровье.

Вот такой заказик, девчонки, с Радио Лидер был для вас от Ирчонка с Радио Мегамикс Музик. И еще, говорит, передает вам привет из Зимбабве. Ничего, ей сны-то снятся, да, что она уже в Зимбабве. Ну что ж, пусть помечтает, а вот... Кто-то у меня Светогорский, по-моему, нет, не Светогорский, Вячеслав у меня мечтает. На коня бы, говорит, да в степь, а что тебе мешает? Свистнул коня у Болясова, да в степь рванул, принимай.

Вот такой заказчик у меня был от Вячеслава. А Светогорский-то у нас заказывает бокал Бакарди. Не чтобы рюмочку водочки хлопнуть и спать. Нет, ему надо бокал Бакарди. Принимай!

Ну, вот такой бокал Бакарди у меня был. Так, агентша 007. Я сейчас поставлю одну песню. Название, правда, другое, но с тем названием я не нашел. Может, и просто название не такое. Послушай.

bueno. А колдована с ветром в поле когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется. Все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто...

Hemşire olan. Ekel dolana Suya transpole Когда-то повенчана Все ты словно Баковы закована Драгоценной Ты моя женщина.

Да, ты такая чудная, что мне чудится и чудится. Вячеслав говорит, ты один, и я одна. Ну, в смысле, ты, говорит, красивая, я чертовски привлекательный. Чего тянуть-то, правильно, Вячеслав? Принимай.

Вот так вот тянуть не надо, правильно. А вот Ерчонку с радио Мегамикс Музик хватает всего лишь капли абсента. Так и заказала каплю абсента. Ну, это еще и пробку понюхает, наверное, ее неделю не собрать потом будет. Принимай.

Ну ладно, накапали Ирчонку абсента. Потом пусть не просит опохмелиться. А следующий у меня заказик будет сразу от двоих. Вот как у них мысли сходятся. Это от Светогорского и от агентши 007. Это будет «Любите друг друга».

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Вот такой заказик был сразу от двух радиослушателей. А Вячеслав мне заказал просто лилии. Принимай.

Вот такой заказик был от Вячеслава. Так, вот сейчас я заказик выполню, больше я принимать не буду заказики, потому что время уже подходит к концу. А вот Данча Котик, я вот только не пойму, ты мне ее предлагаешь, что ли? Говорит, девочка хочет секса. Слушай, бери сейчас ее, мне пока не до нее.

Вот так вот девочка говорит, хочет секса. Ну ладно, мы с девочкой разобрались, а сейчас я вам поставлю тогда пампушечку, чтобы вы растряслись немножко.

С радио чистый кайф. Малявка пишет, у нее брат десантник. Сейчас он на СВО, хоть день десантника прошел, но мы все равно поздравим ее брата с этим праздником. Дай Бог ему здоровья. Принимай.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести эфиры после меня, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: И снова с вами мы, диджей Малая.
1: И диджей Юляшка, всем привет-привет, я снова с вами. Подружки-веселушки, снова с вами.
0: Всех приветствуем, приветствуем.
1: Всех приветствую. Как только Катюша поздоровается, я поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Извини,
0: я
1: что
0: уже
1: перебила.
0: Я уже сказала привет, привет. Я уже поздоровалась. Всем снова привет, привет, как всегда. И как всегда, спасибо Сергею 72 за его эфирчик. И пришло наше время вести свой эфирчик. И прежде чем мы будем ставить ваши заказики, я сначала поздороваюсь со всеми лично, и потом уже поставим рекламку от наших чат-партнеров. Так, хочу поприветствовать это у нас Лену Пернова, Юлия Цезарь, Ангина Новороссия, Сергей 72, Рафаэлка, Алитис, Кофеёк, Радиолидер, Диджей Белая Кошечка, Нифига не фея, Ирина, Я-145, Диджей Светогорский, Диджей Данчо, Юзер 226 и 234. Я всех приветствую. Ну и, конечно, послушаем рекламку.
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: И как всегда, спасибо нашим чат-партнерам за их прекрасную рекламку. А сейчас для вас диджей Малая поставит классную, зажигательную музыку.
2: Заказиков у нас пока что нету. И я хочу поставить для сыночка Юляшки композицию. Это у нас будет ночной маршрут. Девочка, пожалуйста, слушаем.
3: Девочка,

0: И это у нас был ночной маршрут. Девочка, пожалуйста. Так, заказиков нету.
1: А у
0: Юляшка
1: меня
0: может
1: как раз-таки
0: оставить от себя
1: прилетел
0: пока.
1: заказик. Нет, у меня заказик, я не от себя. Так,
0: Ну, давай.
1: и у меня будет песня Садко, Вишня Белоснежная от Дани. Это для сегодня диджея Данчо. Дань, принимай заказик. Сейчас, секундочку, если такое поставлю. Просто уже не отвыкла от телефона. Давно не эфирила, поэтому как бы немножко задержка, но... Все, Дань, принимай. Ой.

0: И это у нас получал заказик от диджея Данчо Котик, группа Садко, Вишня Белоснежная. Дорогая,
1: А
0: тебе слово. И еще раз извини, что перебила. Еще хочу сказать, что я вижу, что очень мне рада, то, что я наконец-то появилась. Вот, я тоже рада, что я с вами. Поэтому, Катюш, тебе слово. Дорогая, это там где пропала?
1: Я здесь, потому что здесь шум у меня, поэтому я и не отвечала. Так, сейчас я одну композицию, потому что я отходила. Так, я сейчас найду ее и поставлю. Сейчас, минутку.
0: Чечевичка, приветствую вас. Чувствуете себя как дома на нашем радиолидере?
1: Так, это у меня будет Артур Пирожков, малиновый диско.
2: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: И это у нас был готовый пирожков, малиновый диско. И у меня есть заказик. Так, сейчас посмотрим, есть он или нет. Так, если нет, тогда придется мне его скачивать. Так, дорогая, тогда поставь от себя пока. Или если у тебя заказики есть, тогда поставь. А я буду скачивать.
1: У меня есть заказик, но я его не скачать, не поставить не смогу. Даже скопировать не могу с телефона. Вот чечевички заказ.
0: А почему?
1: Не знаю, пока не получается. Сейчас пока что поставлю любую и скину тебе название, ты тогда скачаешь ее и...
0: Это. Нет, ты мне можешь сейчас поставим. Скинуть, я его сейчас может найду. Точнее, не скину, а ты поставишь.
1: Ну хорошо, ну я поняла, но сейчас же надо что-то поставить, а то оно пустовать будет радио.
0: Ну, наши радиослушатели немножко подождут, ты мне просто скопируй мне сейчас вот, скинь.
1: Ну хорошо, сейчас скину.
0: Я посмотрю её, композицию эту. Так, а я буду пока... тоже искать, потому что я посмотрела, нет такой композиции.
1: Блин, у меня почему-то копируют частями.
0: Странно. Ну, попробуй частями тогда мне отправь.
1: Я тебе уже отправила.
0: Угу. Так, сейчас. Сейчас посмотрим.
1: Только 20, да? Которые сбоку, над последним названием, то, что я тебе скинула, его не приписывай. Удалить. У меня так... Я случайно написала 20 сбоку.
0: Я поняла. Угу. Скопировалось. Я тебя уже поняла. Есть такая
1: Хорошо.
0: Композиция. Она самая первая высвечивается.
1: Есть?
2: Она самая первая высвечивается.
0: Да, ну ладно, давай я тогда сейчас поставлю.
1: Подожди.
0: Ну,
1: давай,
0: так.
1: Вот это ты ее поставишь, окей?
0: Да, скажи тогда, от кого это заказ, и я поставлю.
1: Заказик от чечевички.
0: Так, и это будет у нас анатема. С композицией Эпти или Эптай.

0: so empty.
1: Позвучал заказик у нас от Чечевички, анатема, empty. Дорогая, тебе слово.
2: Диджей Ангелочек, приветствую. Рада. Мы рады, что вы посетили наше радио Лидер. Итак,
1: да, приветствую,
2: у меня будет...
1: Диджей Ангелочек.
2: Так, ну я пока что поставлю от себя. Тоже буду искать заказик диджея Данчо Котик. А пока поставлю Нэнси, зона действия любви. Слушаем.

0: Так, это у нас была композиция от меня. Нэнси с Дона 10 Алёхи. Пока что сейчас поставит Катюша. Ей слово. А я пока буду искать заказ.
1: Хочу
0: хорошо,
1: к нам.
0: Да, я что-нибудь подберу.
1: Хочу поприветствовать к нам, присоединилась Дерзтя. Или как Дерзктя, вот так, наверное. Приветствую вас. Хочу, так. Точнее, приветствую я вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и у меня есть заказик. А чечевички? По-моему. А, нет. Если мне Юляшка зарешит, я два заказика поставлю. Первый заказик у меня будет от Данчо для ангелочка. Диджей ангелочка. Катя Огонек, станции Хакинск. И второй уже от чечевички. Лол 31 или что там, я не знаю, как читается правильно. Рушь.

Прозвучали у меня два заказика. Первый был от Данчо для диджея Ангелочка. И второй уже был от Чечевички Лол 3 Роуш. Дорогая, тебе слово. Я думаю, она здесь, и она вылетела. Может, интернет отключили, не знаю. Сейчас подождем. Посмотрим, может, придет. Я поняла, что она с телефона. Она мне уже об этом сказала. Сейчас подождем, посмотрим. Может быть, интернет у нее отключили опять. Сейчас же часто отключают. Да, что-то ее нету. Наверное, отключили. Так, сейчас посмотрим. Так, заказиков у меня пока что нету.

Извиняюсь, я отходила. Здесь еще просто шумы от соседей. Поэтому я еще микрофон выключала, чтобы лишние шумы не были. Точнее, лишнего шума. Так, прилетел мне заказик. Смотрим. Что-то нет такого. Да, я Катя. Вам уже, наверное, сказали, что меня Катя зовут. Так, у вас Аита, значит, мы Гаита. Да, очень красивое имя. Мне нравится. Очень приятно.

0: А, ну да. Она же меня назвала Катюша. Я что-то и забыла. Так, наверное, интернет у нее, наверное, отключили. Или какие-то, может быть, она не может, может, проблема какая-то у нее может быть. Да. Ну, подождем ее тогда. Посмотрим, пойдет, не пойдет, не знаю. Так, давайте пока я от себя поставлю, пока скачиваю заказик. Да, вот, давайте вот это пока послушаем. Это у нас будет Хайдай и 5 пятниц, Сочи.
1: По-прежнему считаю, что миллион просмотров у маяка на Рилзе — это моя заслуга. Но...

И это у нас были Хайда и Пять Пятниц. Че. Так, готов у меня заказик. Будет у нас заказик. Так, от чечевички. Light Field Reef. Ультравиолет. Слушаем.

Прозвучал у нас заказик от чечевички. Lies Field Review. Ультравиолет. Так, и у меня есть два заказика следующие. Так, первый будет заказик у меня от Алитиса Даника Марго Маргарита. И второй от Данчо. Диджей Ангелочка. Аня Блейз. I need you. Love.

Заказики у меня позвучали. Первый от Алитиса, Данюку Марго Маргарита и второй от Данчо для Ангелочка. Ания Блейз, I need your love. Так, и следующий у меня заказик будет. От Чечевички, Sensory Yekrik, Independent.

И это у нас прозвучал заказик от чечевички. Сенсор и экрик индепендент. Ну, возможно, это и есть нейросеть. Ну, может быть, не знаю. Потому что они сейчас умеют делать. Вот скоро не будет там певиц, певцов. И все, вот останется у нас нейросеть, и все. Нейросеть. И будем такую музыку слушать. Это уже будет не то. Так, так, заказик у нас прозвучит от чечевички. Для меня. Спасибо за этот заказик. Мегазвес. Сатехет. Буко. Эдгерс. Буковскис. Так. Пёче. Если я правильно так прочитала, вы можете это... Неправильно. Вы можете меня это... Изменить это. Исправить. Поправить.

Так, заказик у нас прозвучало чечевички, мегазвез, садхэт, а, сад, фэ, ой, садхэт, буква, эдгэс, буковы, кис. Пёча, наверное, так. Вы когда написали, что потом, я такая потом... Ну, потом или потом, я говорю, может быть, я говорю, она себя называет потом. Там уж бывает там, то там пауком они называются там между собой. Ведьма какая-нибудь, еще кем-нибудь между собой. Говорит, да вон, надо паука позвать, мы с ним пойдем. Вон там надо паука позвать или еще кого-нибудь там, или ведьму. Вэнси. Конечно, если в чёрной одежде. Я помню, у меня тоже был знакомый, тоже в чёрную одежду одевался. Не знаю, может быть, потом уже перестал так одеваться со временем. Прям во всё чёрное. Волосы чёрные, ногти чёрные. Ну, бывает так. Особенно ещё... Шляпу, если одевает, белое лицо еще намазывают. Не знаю. Волос фиолетовый имеете в виду, да? А то бывает. И все, и волосы черные, и ногти черные. И еще подводка, глаза еще подводят. Чёрным карандашом. Чёрные ногти, одежда. А волосы фиолетовые. Ну, поняла. Так, давайте пока от меня, наверное, послушаем. Это у нас будет группа «Гравитация» с чистого листа. Слушаем.

Так, и это у нас была группа «Гравитация» с чистого листа. Так, извиняюсь, я отходила. Так. Говори, пробуй, видишь, к тебе подтянутся. Было даже едим. Ай. Едем с ней. А бабушка спрашивает, вот у девочки горе какое-то, наверное. Кто у вас помер? Ну, пусть перерастет, думаю. Главное, что добродушна она. Вечно то кота, то собаку тянет какую-то, то сосисек наберет, раскидает им там. Нет, но этого доброе дело. Там собачек покормить, там кошечек покормить. А вот то, что вот она вот так вот черную одежду вот одевала или одевает сейчас, не знаю, одевает или нет. Да, это ни к чему. Ну, возможно, это у нее пропадет. Потому что есть такие люди, им там и 40 лет или сколько, я видел, показывали по телевизору. И они до сих пор даже вот черную одежду одевают. А вот видел одну девушку, она не годка, никто, у нее... Короче, она любит одевать всю черную одежду. И волосы черные, и одежда черная, но она не годка. И у нее и дома все черного цвета. Там показывали, она и себе кухню черного цвета сделала. Там вообще. А другая, наоборот, вообще розового цвета. У нее тоже вот там, где вот она живет, все розового цвета. И одежда розового цвета, и дом у нее розового цвета. Ой. Я просто не представляю. А кто-то вообще зеленого цвета одевает? Там, по-моему, пожилая бабушка была или кто, я не помню. Она зеленого цвета. Одежду одевает. И волос, по-моему, даже покрасил в зеленый цвет. Ну, я не знаю, это уже какая-то глупость. Чтобы так одеваться. Помешанным быть на одном цвете. Ну, хаки, да, нормально. А вот розовые это уже ни к чему. Так, давайте от меня пока послушаем. Следующее будет у нас Артём Тимонов. Время замирает.

0: И это у нас был Артём Тимонов.
1: Время замирает.
0: Точнее, время замирает. Так, сейчас посмотрим, есть или нет. Ну, я буду надеяться, что есть. Потому что приходится потом искать и скачивать. Если есть, я тогда сразу поставлю. А если нет, тогда пойдет скачивать и другую ставить от себя. Ну, что-то нет такой. Так, давайте тогда меня пока послушаем. Так, вот какая есть у меня композиция. Сейчас я ее послушаю. О, Вилле, дубайская шоколадка.

0: Так, и позвучали композиции. Так, первая была от меня, Вилли, дубайская шоколадка. И вторая композиция, точнее, заказик от Чечевички, Мещи, Грай, сестры. Так, ну давайте пока от меня. Следующий тоже послушаем. Будет у нас Лиза Кутузова, первый поцелуй. Слушаем.
1: Поцелуй под дождем.

И это у нас была Лиза Кутузова, «Первый поцелуй». Так, и я хочу послушать. Есть, короче, рок. Ну, похоже, там, на Арию, там, на Кипелова. Это будет у нас группа «Эпидемия», «Черный маг».

И это у нас была глупопидемия, черный маг. Хочу поприветствовать, к нам присоединилась Соня. Приветствую, приветствую вас, Соня 2000. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так. И давайте от меня послушаем. Будет у нас Хилтон, сломанный пульс. Слушаем.

прикладываю руку к груди. Там сбой удар, пауза удар, ритм чужой. С тех пор, как ты ушла, он бьется не в попад, как

И это у нас был Хилтон, сломанный пульс. И я буду с вами уже прощаться. Мы услышимся с вами завтра в это же время с 20.00 до 22.00. Я буду принимать ваши заказики. Принимать, выполнять, точнее, принимать и выполнять. И как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения и всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Снова, снова, всем, всем, всем привет! В эфире я, диджей Данчо, с вами. И мы будем кайфовать, и я буду ставить ваши любимые треки и выполнять музыкальные заказики. Как обычно, пишите мне их в личные сообщения, я все поставлю. И первая композиция от меня прозвучит. Диджей Блокнот, Незнакомска.

Вот такой трек мы с вами послушали. А следующую композицию я поставлю для всех. И это будет песня Seven Rose «Не уходи, любовь».

Теперь для вас прозвучит AI-исполнитель, то есть новиночка, это будет DJ Kafka Sound, лезгинка бомба.

Evet. Biraz açıyor. Knight benim pasajım. Гемоглобин будет песня, напишу твое имя на стене.

делать пакости. Лиза красива, невыносима. Лиза хоть на обложку Максима. Лиза наделала лосины. Пупу потеет, косятся мужчины.

Звучит трек от меня для диджея Светогорского. Это будет Disconnect в памяти Юрия Шатунова 2.

Такой трек-казачок, я ставлю трек по просьбе Снежки. Я не совсем пока понял, какой именно ты трек имеешь в виду, но поставлю, надеюсь, топ. Ворон знает, good 1K.

Rozlúčil. Ešte som postavil pred Inzerov новиночку тоже, которую я сегодня нашел. Называется «Я прячу свою боль». Да, и легко понять то, что это Инзро, потому что у них чаще всего стиль треков один и тот же. Поэтому слушаем.

трек прозвучал, да, у них прям стиль во всех треках один. Это прям очень сильно заметно. Вот. А я поставлю песню «Катя Огонек», а песня так называется «Катя».

0: спасибо.
1: теперь звучит композиция от меня для диджея Алинки и диджея Снежки. Слушайте.
2: Их было четверо, четыре пацана, йо. Их было четверо, четыре пацана. Всегда были вместе, как огонь и вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана. Всегда были вместе, как огонь и вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
3: Первый пацан жил только потом. Сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал, о славе мечтал. Но слава эта его и погубила. Быть знаменитым — это страшная сила. Забыл он друзей, проклятая слава. Его машина с обрыва упала.

пацан был страшно влюблен. Жизнь казалась ему сладким сном. Девчонка его была прекрасна, как свет. Все шло хорошо у них в течение 2 лет. Но вот настал тот страшный день, когда он увидел, что девчонка его целуется с другим, а он верил в нее. Решил он повеситься, и нету его.

Теперь мы помним, заказе от Снежки. Это будет Леприконсы. Она попросила поставить что-то из этой группы. У меня есть трек «Хали-Гали», популярный трек, поэтому слушаем.

Звучал. Пока я ищу заказик музыкальный, я поставлю Дмитрий Гревцев. Полюбил я девушку одну.

Теперь прозвучит заказик от Снежки. Я только смог найти вот эту версию. Поэтому принимай, айова, улыбайся.

послушали с вами. Ну, а теперь будет Петлюра, дочь прокурора.

Ой, вот нас звучал трек, а я пополняю заказик от Снежки. Это будет группа Три Восьмерки. Огнем и холодом.

Вот такой вот трек был для Снежки. Так, а я вроде бы нашел песню Лада Седан Баклажан, именно радиоверсию. Да, потому что то, что ты Светогорский ставил, там хоть есть одно слово, но я нашел именно радиоверсию, которую ставят на радиостанциях. Вот, правда, она, возможно, немножко в ремиксе, но послушаем.

Следующий заказик прозвучит о Снежке. Это будет Милен. Любовники. Прозвучит он для маркизы.

Какой трек прозвучал? И теперь послушаем песню Аркадий Кобяков. Я так хочу согреть тебя заботой.

Послушали? А я включу заказ для Снежки. Вот такой вот трек от Вячеслава Добрынина, она попросила. Слушаем.

одинокая женщина. Одинокая женщина. Одинокая женщина хочет любви.

Слушали. Теперь я поставлю гузаль заказик от Снежки. Это будет гузаль Хасанова. Двое. Так что поехали. Так. Поехали.

Будет графин, послушали. Так, а теперь будет... Так. У нас вот такой трек. Вот такой трек будет. Слушаем.

0: Acho que seria. Теперь Элвин Автоваз.
1: Да ты охренел так хлопать? А чё, не надо? Да конечно не надо, это не Запорожец.

0: Очередной заказик от Снежки. Егор Крид, Киркоров. Цвет настроения. Черный. Радиоверш. Так.
1: Мой цвет настроения черный. Фил.
2: Мой цвет настроения.

0: Окей.
1: Я люблю белое, желтое, золото.
0: Окей.
1: Одеты стильно, но стильно не значит, что дорого.
0: Хоть это и дорого.
1: Что завтра надену, вопрос этот спорный.
0: Но сегодня.
2: Что сегодня?
1: Мой цвет настроения.

Потому что где-то во вселенной наших близких.

0: Шалава.
1: Какой-то трек звучал. Теперь будет Игорь. Игорь Николаев Котенок. Попросила Снежка поставить эту песню. Выполняю.

0: Evet.
1: Rozočiav. Данвахова Айя. Ну, я поставлю. Тут меня просят поставить что-нибудь. Ну, поставлю для тебя, ангелочек, что-нибудь. Принимает Дмитрий Гревцев. Очень классный трек. Я подобрал ключи к сердцу твоему.

Ну, а теперь последний трек. На сегодня это будет «Я ухожу». Мой кавер, а с вами был Диджей Данчо. Всем доброй ночи и до завтра. Завтра услышимся. Всем пока-пока.

Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.